Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

Studio 21.

0: black man that goes back like the Gap Band.
1: Studio 21. The sound
2: of now. Реклама.
3: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
5: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Studio 21.
1: The sound of now.
2: Реклама.
3: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Studio 21.

0: of now.
1: Studio 21 представляет утреннее крышесносное шоу Drop Top.
2: Это дроп-топ на Studio 21 после продолжительных выходных. 4 мая на календаре, 7 с нулями на московских часах. Здрасте, я Саш. Ну что, выдохнули, а? Ну хорошенько же отдохнули, ну скажите. Ну классно же время провели, не знаю. Лично я просто в восторге от этих трех выходных. Особенно от вчерашнего дня, когда температура в Москве наконец-то пробила отметку в 20 градусов тепла. И можно смело сказать, что вот оно, чувствуется лето. На пороге буквально солнечный день. Мы здесь в дроп-топе, естественно, проведем вместе. Don't Steed, вот кто появится на старте, трек под названием Fly. Мы его послушаем первым. Далее у меня для тебя есть очень много классных работ, кое-какие ты услышишь впервые, на секундочку. Да, что новиночками тоже побаловать можно друг друга иногда. Давай, сначала послушаем музыку, потом я вернусь с классной темой сегодняшнего утра. Мы будем говорить про будущее, про нейронки, про вот это вот все. Есть классная тема, хочется ее вместе с тобой обсудить. Так что пока можешь быстренько намутить себе наши социальные сети Studio 21. Можешь писать хоть где в поиске, везде найдешь и присоединяйся к обсуждению.

Это трек «Fly» от Тона Стита здесь, на студию 21, в 7.04 по московскому времени. И знаешь, какая мысль меня не покидала на протяжении всех этих выходных? Вот три выходных дня у нас было, и каждый день я так или иначе возвращался именно к этой мысли. Ну когда? Когда уже нейросети меня заменят? Просто, я не знаю, мне так понравилось отдыхать, что я, честное слово, я сидел и думал, когда уже нейросети станут настолько крутыми, что наконец-то мне не нужно будет работать. Возможно, глупая мысль. Конечно, безусловно, глупая. Но никто из нас не сможет без работы. Ну вот прям не сможет. Мы же должны как-то сами себя реализовывать. Но тем не менее, сама по себе вот эта мысль, она поселилась где-то у меня в подсознании, и я не могу отделаться просто даже от фразы от этой. Ну когда уже нейросеть меня заменит? Сегодня предлагаю тебе поговорить вот о чем. Что бы ты делегировал нейросетям? Тема сегодняшнего эфира звучит супер просто. Я бы делегировал нейросетям это. Что именно? Будем вокруг этой темы с тобой ходить на протяжении ближайших 3 часов. Ты же присоединяйся к обсуждению, заглядывай в наши социальные сети Studio 21. Можно взять и присоединиться к обсуждению, там уже есть специальный пост. Заглядывай, пиши в комментариях, что именно из своей жизни, возможно, какую-то рабочую рутину, или, может быть, напротив, какие-то бытовые, необходимость бытовых вещей, в производстве бытовых вещей какие-то. В общем, что бы ты делегировал нейросетям? Мы будем на протяжении дроп-топ сегодняшнего обсуждать именно эту тему. Ну а пока пойдем послушаем, что правильно, Slick Rick, классный трек Behind Bars. Будем двигаться по пути к рубрике «Какой сегодня праздник?» на Studio 21. Studio

Надеюсь, что так пройдет вся неделя. Ну, я не гидромедцентр, обещать ничего не могу, но наслаждаться этим точно нужно, вот что я считаю. Джонни Рукс, Youngboy NBA на очереди с треком Deep End появится. Мы же с тобой сегодня обсуждаем вопрос нейросетей. Мы сегодня говорим о том, что бы мы хотели делегировать нейросетям. Дело в том, что на выходных я не мог избавиться от мысли, что ну вот хочется уже, чтобы нейросети стали такими крутыми, чтобы уже мне не пришлось работать. Вот знаешь, все эти популярные видеоролики, в которых говорят, нейросеть скоро вас заменит. Нейросеть заменит тебя. Да пожалуйста. Слушайте, умоляю, я готов получать зарплату за нее, платить за ее содержание, следить за тем, чтобы она не подцепила никаких вирусов нигде и вообще в целом держать ее, я не знаю, в каком-то информационном вакууме, чтобы никто на нее не влиял, никто на нее косо не глядел, не обижал, но чтобы она работала, а не я. Вот представляешь, что прекрасную прекрасный мир будущего. Правда, волей-неволей вспоминается Скайнет уже, да, и как бы начинаешь немножечко задумываться, а не прилетит ли кто-нибудь за каким-нибудь человечком по фамилии Конорский. Мы же в России живем. Конорский. Смешно было бы, конечно. Ладно, впереди у нас Томми Ричман, Сан-Андреас, Эминем, Рил Слим Шерри, Джойнер Лукс, Youngboy NBA, Deep End. Поглубже будем опускаться в музыкальную составляющую этого часа, так что далеко не уходи. 21.

0: Томми Ричман здесь на студию 21, 8.18 по Москве. Да, но треки заставляют прям хорошо себя почувствовать, согласись. Мы сегодня обсуждаем вещи, которые можно было бы делегировать нейросетям. Я бы делегировал нейросети это. Так звучит тема сегодняшнего эфира. Вот Танюша написала, что где-то внутри всегда есть тихое «справлюсь». Да, это вот эти вот люди, которые ничего не хотят никому делегировать, потому что не могут доверить качеству выполнения другим. Неважно, людям или нейросетям. Мы все время должны держать все в своих ежовых рукавицах. И как будто я прямо из таких же, кстати говоря. Потому что мне очень сложно. Я лучше сам не посплю, я лучше сам что-то не в чем-то себя ограничу. Но самостоятельно, под своим чутким присмотром и руководством справлюсь с какой-нибудь задачей. Ну вот есть такой, конечно, у меня бзик, поэтому сегодня про делегирование нейросетям я, конечно, чисто на уровне фантазии рассуждаю. Pop Smoke, What You Know About Love появится совсем скоро. Далее рубрика Drop Top News. И, конечно, в этом часе поиграем еще в три факта здесь на Studio 21, так что оставайся рядом.
1: Drop Top на Studio 21. Реклама.
2: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
3: Studio 21.
1: Studio
3: 21 Radio.

0: Топ-ньюс.
1: Дроп-топ-ньюс с самыми классными, интересными и, что самое главное, безопасными для нашей менталки новостями, которые я для тебя принес. Сегодня мы обязательно точно поговорим про новости, которые так или иначе связаны с темой эфира «Дроп-топ» на студию 21 с искусственным интеллектом. Давай посмотрим, что там. Ну, во-первых, обратимся прямиком к компании Oracle. В один день компания Oracle уволила 30 тысяч айтишников. Их заменила нейронка, которую эти же айтишники и обучали. Что за выстрел самому себе в колено, а? Значит, Ларри Эллисон, это руководитель, заставил разрабов задокументировать все свои рабочие процессы, чтобы скормить эти данные искусственному интеллекту. Сокращений никто не ждал, из-за чего многие специалисты очень сильно попали на денежки. Слушайте, ну это, конечно, интересно. Ну, наверное, когда ты занимаешься чем-то вроде такого, нужно как-то самостоятельно себя обезопасить. Например, если вдруг тебя увольняют, то это все работать не будет. Можно же как-то так сделать, а, уважаемые айтишники? Ну, в общем, подкладывайте, так сказать, подушечку. Еще одна новость, связанная с нейросетями. Тут исследователи появились и сказали, что... Многие об этом думали, кстати говоря. Многие об этом шутили, но выяснилось, что это на самом деле так. Исследователи доказали, написанные нейросетью резюме чаще получают офер. Вот так. И разница, кстати, огромная. Если писать текст руками, шансы найти работу падают на 20%. Дефис 60%. HR-овские фильтры точно найдут косяки и завернут вашу анкету, и никакой работы. А нейросети пишут без косяков. Вот, пожалуйста. При этом важно, какую именно нейронку юзать. Оказалось, что искусственный интеллект чаще отбирает текст, который написал сам. Ученые назвали этот прикол и нарциссизм. Нарциссизм, получается. Ладно, смотри, там, где робот не пройдет, там включается наша базовая человеческая смекалка. В Швейцарии завелся новый король, 31-летний Йонас Лаувинер. Значит, он просек фишку в местных законах. Если земля никому не нужна, ее можно спокойно забрать. Он оформил на себя 148 ничейных участков на 12 гектаров, назвал себя монархом и теперь берет деньги за проезд по дорогам и пользование своей территории. Никто не может с ним ничего сделать. А власти пытаются прикрыть лавочку, потому что формально вообще не докопаешься. Все абсолютно легально сделано. Вот, пожалуйста. Да здравствует король, получается. Все новости на сегодня. Дроп-топ ньюс вернется завтра в это же время. Мы же с тобой пойдем сейчас и поиграем в игру «Три факта» на студии 21.

0: Дроп-топ. Три факта, но не факт.
1: Бам! Это игра «Три факта» здесь, на студию 21. Да, игра, в которой мы оперируем фактами. Если ты хочешь попробовать свои силы, то обязательно звони 495-921-2107. Это номер телефона студии 21. Телефонная линия открыта. Набирай прямо сейчас. И еще раз. 8-495-921-2107. Звони, принимай участие в игре «Три факта» и забирай термокружку с собой. Окей? Я жду твоего звонка.
0: Дроп-топ. Наш Studio 21.
2: Мона Лиза, эй.

0: Дроп-топ. Три факта, но не факт.
1: Здрасте, здрасте. Игра под названием «Три факта» начинается здесь, на студию 21. Есть у нас участник Екатеринбург на связи. Причем правдами и неправдами. Он позвонил, пропал, перезвонил. Влад, привет.
2: Привет, привет.
1: Привет, привет. Ну, рассказывай, как там на Урале утречко, как рабочая неделя началась?
2: Рабочая неделя началась с дождя.
1: Ой.
2: А так утро прекрасное.
1: Ну, ой, ну это вообще хорошо. Ну это же вообще хорошо. А сейчас оно еще лучше станет. Смотри, выигрываешь в трех фактах, получаешь классную термокружку от студии 21, и уже и неделя, считай, сдалась.
2: Верно.
1: Верно. А давай пойдем поиграем тогда. Смотри, как всегда, я взял какого-то артиста, тебе сегодня достается старина Timbaland. Опа, знаем такого?
2: Знаем, слышали.
1: Конечно.
2: Но не прям фанатели.
1: А, поверь мне. Не пригодится. Значит, да, я взял Timbaland'а, нашел про него три факта, буду тебе эти факты в эфире озвучивать. Твоя задача, в общем-то, в формате вопрос-ответ, правильно ответить хотя бы на один факт и забрать термокружку с собой. Если готов, то начинаем.
2: Готов, начинаем.
1: В таком случае, Влад, Timbaland, поехали. Начнем с факта под номером один. Забавный факт. Timbaland и Pharrell Williams являются родственниками. Кто они друг для друга?
2: Ой. Ну пусть будет, как это принято у них назвать, кузен.
1: Кузен. Неплохо.
2: Двоюродный брат.
1: Какое слово ты вспомнил? Я бы даже, наверное, не подумал про него. Ладно, записали. Давай поедем далее. Факт под номером два. В 25-м году продюсер презентовал артиста Тата Тактуми. На его лейбле такой артист появился впервые. Что? Это девушка. Что эту артистку выделяет?
2: Может быть, у нее какой-нибудь супервысокий голос.
1: Супервысокий голос, да. Что-то, таких, конечно, да, не было.
2: С тоном, вот как-то.
1: Что-то с тоном.
2: Да, может, да, тонирует особенно, и поэтому...
1: Да, автомобили, Влад. Автомобили тонирует особенно. Ну, я тебя понял, записали. Едем далее, факт под номером три. Почти все люди, он такой сложный достаточно факт, давай послушаем внимательно. Почти все люди хотя бы раз в жизни делали это в заведении такого формата. Но Timbaland в одном из интервью сказал, что он не делает этого, потому что он, в отличие от них, создает песни. Что делают люди, что за заведение, чего не делает Timbaland? Зачитай любой ответ.
2: Это петь в караоке, вот прям, мне кажется, очень сильно подходит.
1: О как, петь в караоке.
2: Да.
1: Хорошо, пойдем проверять. Итак, три факта есть, три ответа есть. Начнем, пожалуй, я даже не знаю, ты так неудобно для меня правильно ответил с двух сторон, Влад. Что никакой интриги невозможно сдержать с тобой. Да, в общем, ты победил, это точно. Это точно, потому что, во-первых, Timbaland, Pharrell Williams — это действительно кузены, двоюродные братья. Ну и да, Timbaland сказал, в общем, он не поет в караоке, он создает песни. По-английски это звучит красиво. Видимо, он очень сильно эту фразу готовил. Это два правильных ответа. Вот насчет девушки-артистки Тата Тактуми ты немножечко ошибся. Дело в том, что в 25-м году он впервые подписал на лейбл нейросетевого артиста. Ее не существует на самом деле, да. Это несуществующая певица.
2: А это тема эфира сегодня.
1: Конечно, ну конечно. А ты, красавчик, я тебя поздравляю, ты победил. Термокружечка. Спасибо. От студии 21 тебе достается. Поедет на Урал, пусть радует тебя и согревает.
2: Ура, ура, ура, спасибо большое.
1: Ну, сколько у тебя сил, Влад, а? В чем секрет твой?
2: Ну, я просто сегодня выспался.
1: Ну и замечательно, я тебя поздравляю и завидую. Оставайся на связи, расскажу, как получишь кружку. Мы пойдем послушаем The Chemical Brothers, Galvanize, а также Lima Blaze, трек Way на студию 21.
0: Дроп-топ. Три факта на студию 21.

0: Bless. Lima Blaze и трек Way здесь на студии 21, 8.50 по Москве. С этим треком будем продолжать с тобой наслаждаться утром. Впереди Терри Свимс и его Apple Juice. Послушаем немножечко такого свежего трека и вернемся к обсуждению темы сегодняшнего утра. Никуда не уходи.
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Studio 21. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Swiping, boy. Hit all, boy. Swiping, boy.

Терри Свимс и его Apple Juice звучит свежо, конечно. Согласись, 86, точное московское. Мы сегодня в Дроп Топ обсуждаем вопрос делегирования нейросетям каких-то своих задач. Вот что бы ты с огромной радостью делегировал нейросетям, а? Жду твоих сообщений в наших социальных сетях. Обязательно присоединяйся к обсуждению. Вот что прямо сейчас говорится в интернетах, в этих ваших. 16,7 миллионов видео в ТикТоке зарегистрировано на тему того, что искусственный интеллект заменяет людям психолога. Ну, то есть люди выкладывают в интернет видеоролики, в которых хвастаются и говорят, как хорошо, что они открыли для себя вот такой вот навык у нейросети. Ну что ж, почему бы, в общем-то, и нет, если что. Российские психологи при этом фиксируют, пациенты приходят со словами: «Чат GPT мне уже все объяснил». Единственная проблема — люди начинают переставать доверять живым специалистам. Вот тут, конечно, стоит, наверное, все-таки какое-то ограничение поставить, что, ребят, так делать не нужно. Робот роботом, человек человеком. Миллионер в финале часа.

0: of now. Утреннее крышесносное шоу Drop Top.
1: 4 мая на календаре, 9:00, точное московское, дроп-топ на студию 21 в самом разгаре. Привет, я Саша, рад слышать, видеть, выглядеть превосходно, прихорошились как к теплой погодке, а? Ну, теплая погода всем к лицу, если честно, в этом даже сомневаться не приходится. Мы с тобой сегодня говорим про вещи, которые мы бы хотели делегировать нейросетям, и можем ли мы это позволить себе сегодня с уровнем их нынешнего развития, или просто фантазируем. Социальные сети студии 21 принимают твои сообщения, присоединяйтесь к обсуждению, но только лично, ладно, не нужно делегировать нейросетям. Их я распознаю буквально с двух слов, если честно. Арни, Биг Бэйби Тейп и Токсис, Nobody, вот кто появится в начале этого часа. Далее нас с тобой ждет Джастин Тимберлейк, My Love, вместе с TI, трек подготовлен. Ну и, конечно, отправимся к рубрике саундтрек чего угодно. Сегодня мы будем разбирать фильм «Ямакаси». Обожаю, всем сердцем, с самого детства. Также слушай внимательно каждый трек, который звучит в этом часе. Один из них мы взяли и поместили в игру «И-И-Митация». Если услышишь все как надо, то и шансов на победу в игре будет больше. Договорились? Ну все, погнали наслаждаться часом!

Studio 21. Да, рубрика, в которой мы обращаемся к популярным фильмам, компьютерным играм, сериалам и слушаем саундтреки оттуда. Сегодня я, ну, просто не смог позволить себе пройти мимо фильма «Ямакаси». Ой, сколько парней этот фильм в свое время направил на путь паркура. Это с ума можно сойти. А главное, как стильно-то он сделан. Я недавно пересматривал совсем. Поверь мне, тот самый вайб все еще остался. Можно смотреть абсолютно спокойно. «Ангер». Послушаем трек, который приготовил для нас DJ Spunk, один из саундтреков фильма. Поехали. Поехали.

И рэп, он прям какие-то, я не знаю, какие-то животные штуки во мне пробуждает. Но это такая прям настоящая грязь, согласись, а? А тем более, когда делает диджей Спанк, между прочим, французский диджей, хип-хоп-продюсер, член легендарной французской группы «Босс». Мы продолжаем слушать треки, которые звучали в фильме «Ямакаси», следующие на очереди «Айрон Сай», французский рэпер, начавший карьеру в начале 90-х. Он для фильма написал работу, которая называется «Бон Умове».

Ой, как звучит, я не могу. Над треком работала мощная команда. Тут не только сам Айрон Сай над текстом посидел, потрудился. Продюсерами выступили Джой Стар и тот самый Диджей Спанк. Ну так что успех просто вообще неминуемо был у этого трека. Закончим, пожалуй, знаешь, чем-то плюс-минус более-менее спокойным. Это у нас Фаби Медина и заодно Леди Лейсти. Угу. Вместе они, Фаби фьючеринг Леди Лейсти. Трек называется «Femmes».

Не знаю, как у тебя, у меня появилось сильное желание еще раз прикоснуться к фильму, а там же еще и не одна часть была. Ой, парни, ну все, сегодня вечером, может, и Макаси посмотрим, а? Соберемся вместе, возьмем попкорн. Песня.

0: С этим треком мы с тобой продолжаем утро 4 мая здесь на студию 21. На очереди Мэри Джей Блайдж. Послушаем работу Real Love. Также Big Exit Luck Shabuzi, French Montana, Max B тоже появится, Ever Since You Left Me. В общем, есть что послушать. Давай не будем отказывать себе в этом удовольствии.
1: Дроп-топ на студию 21.

0: и имитация.
1: Переходим к игре в и имитацию. Один из треков, который в этом часе звучал здесь на студию 21, мы взяли и наглым образом переделали с помощью нейросетей для того, чтобы ты дозвонился, ну, задался вопросом, а что там за оригинальный трек, угадал его и забрал термокружку от студии 21 с собой. Звони 8-495-921-2107, номер телефона студии 21, номер телефона открыт для твоего звонка, можешь прямо сейчас набирать и попадать в эфир. Звездочка, это что-то старенькое у меня всплыло. 8-495-921-2107, я жду.
0: Дроптоп на студию 21. Реклама.
2: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

0: имитация.
1: Это игра под названием «И-имитация». Стартует здесь, на студии Twenty One. Есть дозвонившись девушка из Санкт-Петербурга. Зовут ее Виктория. Вика, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Привет. Ой, ну звучишь так, как будто 3 минуты на телефоне не ждала меня. А? Ты прям смотри, как будто только-только позвонила. Как дела у тебя?
2: Замечательно. Понедельник, едем на работу. В Питере погодка солнечная, можно сказать, поэтому настроение хорошее.
1: Ну,
2: спасибо.
1: Песня вообще. Ну, песня, Вика. Ты как Супермен, заряжаешься от солнца. Я тебя поздравляю. Да я такой же. Как я сегодня радовался, когда на улице потеплело. Это вообще просто, ой, чума. Вика, будем играть с тобой в имитацию. Правила игры, как всегда, те же самые. Один из треков, который в этом части звучал, я взял наглым образом, изменил с помощью нейросети. Тебе нужно послушать этот измененный кусочек и попытаться угадать, что там за оригинальная работа скрыта. Готово?
2: Поехали.
1: В таком случае, слушай, что мы для тебя сгенерили.
3: Начинаю имитацию.

0: Ну, конечно, поймай меня вот так вот. Утром разбуди и спроси, что это за песня. Никогда в жизни не ответил. Вик, ты как?
1: Ну да, это непросто. Я вообще-то думала, будет полегче, конечно.
0: Супер непросто звучит.
1: Но
0: вообще.
1: Я слышала там «I love you», могу предположить, что так называется.
0: Ага, ну давай не будем торопить коней. Давай перейдем к следующему этапу, где я включаю тебе оригиналы песен. Два трека, которые в этом части звучали, сейчас послушаем кусочки. И ты уже скажешь мне, какой из них был переделан для игры, окей?
1: Окей.
0: Все. Итак, возможно, мы взяли и наглым образом переделали песню под номером 1. А может быть, под номером 2? Вот такие два варианта у нас, Виктория. Ну что?
1: Ну, если это не первый вариант, то тогда даже не знаю.
0: Да, но если это не первый, то второй. Вот так надо.
1: Это первый.
0: Хорошо, первый ответ. Первый ответ принят. Вика говорит, что это песня «Rain Dance» от Дэйв Тэмс. И это... это абсолютно правильный ответ. Тебя четко...
1: передаю привет твоей маме!
0: Ой, мама, ничего себе. Мама, хорошо, привет. Вик, ты молодчина, тебя супер сильно не подвело знание английского языка. Молодчина.
1: Ура.
0: Ну, я тебя поздравляю.
1: Теперь у меня будет кружка от Studio 21.
0: Это правда, классная термокружка от Studio 21 достается тебе, полетела уже, считай, в Питер. Я тебя поздравляю, Вика, ну пускай у тебя все будет хорошо. Оставайся здесь на связи, расскажу Спасибо. Тебе совсем скоро, как получишь приз. Мы пойдем послушаем Baby Kim, Good Flirts, здесь на Studio 21.
2: И имитация на Studio 21.

0: начинается первый рабочий день после выходных, а? Кид Ларой, Джастин Бибер не дадут мне соврать. Трек «Stay» отправляет нас с тобой далее. Впереди Pussycat Dolls. Послушаем «Buttons», закончим этот час «Don't Oliver». Ну, в общем, есть еще порох в пороховнице, как ты понимаешь, да? Давай, никуда не уходи.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам. Studio 21.

Хэмптонс здесь на студию 21 в 9.56 по Москве, где мы с тобой будем потихонечку завершать дроп-топ на студию 21. Мы, продуктивно посидели сегодня, поговорили, обменялись смешными всякими прикольными штуками в наших социальных сетях и пришли к выводу, что нейросеть в целом ничего плохого. Ну, пускай, давай делегировать самое скучное им, пускай эти роботы безэмоциональные все делают, а мы с тобой будем жизнью наслаждаться, окей? Встретимся завтра в 7:00 по Москве, здесь на студию 21. Дроп-топ, как всегда, вернется. Сегодня же Тему в 17:00 не пропусти. Я желаю тебе отличного дня и пока-пока!

Studio 21.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Легенда нулевых. Комаро прилетит в Москву. Грандиозное шоу культового артиста в Москве. Этим летом столицу накроет волна французской и английской романтики, что покорила миллионы сердец по всему миру. На сцене прозвучат культовые хиты «Зулёй Делянж», «Let's Go», «Crazy» и песни из нового альбома. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности comaroshow.ru. 12+. Studio.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама.
3: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия. Studio 21.

0: Studio 21. The sound
1: of now. Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
3: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте. Шеф краба, шеф сезон.
4: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРН ИП 323-43-60-42-72.
5: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+. 21.

0: Реклама.
1: Главная премьера сезона в «Оптиках Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в «Оптику Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Кирове 32

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама. В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Эталон». Приезжайте, успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Кирове

Studio 21.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Легенда нулевых. Комаро прилетит в Москву. Грандиозное шоу культового артиста в Москве. Этим летом столицу накроет волна французской и английской романтики, что покорила миллионы сердец по всему миру. На сцене прозвучат культовые хиты «Зулёй Делянш», «Let's Go», «Crazy» и песни из нового альбома. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности comaroshow.ru. 12+.

0: Studio 21. The sound
1: of now. Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Studio 21.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

вагон. Далеко наш дом. Шли мы босиком. Стать и разнесем.

of now. Ну что, ребята, как там ваши шашлыки? Все отдыхают, да, все хорошие майские, наверное, да, все большие длинные выходные. Ну, привет, что ли? 17:00 время в Москве, это Настя Твинчпан, меня зовут Тёма. И давайте все те, кто добрались, пробрались ко мне сквозь шампура, через это все мясо, через отдых. Давайте, ребят, сегодня будем общаться вот на какую тему. Слова и фразы, которые тебя невероятно бесят. Вот просто, понимаешь, вот те самые выражения, те самые там маленькая, малышка, а что там еще, крайний в очереди вообще раздражает. Или последние деньги, я тоже терпеть не могу. Давайте все это в чат 321 в наших соцсетях рассказывайте и приводите свои примеры. Вот прям, знаешь, то, после чего реально хочется встать в купол тишины и просто не разговаривать с человеком, просто хочется, знаешь, так уши зажать и все. Но, поверь мне, от музыки точно уши зажать не придется, потому что у нас Тая Гордон впереди, у нас будет Келли Роланд, у нас будет Inner Cycle вместе с Bad Boys, и начнем мы сегодня романтично, потому что что? Потому что понедельник, просто хочется просто отдыхать, понимаешь? Если даже токсичное настроение, все сегодня прощается. Поэтому начинаем с Оливии Дин. Man I Need. Погнали, хорошего тебе вечера.

Вот знаешь, если встречать плюс 25 сегодня, так это Паттайя город, на сюда give it up на Street 21, ребята. Обожаю Паттайю город, ну честно. Я ее просто обожаю. Вот правда, это абсолютно не лесть. Я это говорю каждый выход, когда играет Тая Гордон, потому что невероятно молодая, очень харизматичная. У нее абсолютно смешение этого соло, этого R&B и нашего с тобой любимого хип-хопа. И многие музыкальные эксперты сейчас, да, особенно диванные, меня поправят, типа, Тём, вообще ты смешал, знаешь, то, что не смешивается. Все нормально, ребята, все, успокойтесь, сегодня 4 мая. Еще пока расслабляемся. Еще вообще думаем не о музыкальных жанрах, думаем не о работе, а думаем именно о майске. О шашлыках. 25 градусов на улице сегодня. Можно поехать, знаешь, друзьям. Вот если честно, если бы у меня были друзья в Москве, которым можно было поехать на шашлыки, я бы сегодня обязательно это сделал. Но пока, знаешь, нет, потому что не так давно переехал, да, еще только оперяюсь, еще как-то только, знаешь, расправляю плечи, поэтому надеюсь, в следующем году я уже поеду на шашлы, буду сидеть, знаешь, возле речки, на шампур насаживать и вообще в ус не дуть. Поэтому давайте мы сегодня говорим еще про фразы, слова и выражения, которые тебя раздражают, которые просто до тряски тебя бесят. Вот просто человек сказал это, а тебе уже не по себе. Давайте в чат Story 21 в соцсетях пишите, рассказывайте, и будем разбираться. Вот Екатерините, красиво, кстати, ник у нее в соцсетях, пишет, что... подожди, у меня слезла ссылка. Что пишет, что ее раздражает слово «тоси-боси». Ужасное абсолютно слово. Как будто, знаешь, из супернишевых 90-х «тоси-боси». Ну, кто сейчас так говорит? «Тоси-боси» — это любимый мой стикер, был с кабанчиком в одной социальной сети, и то я его уже не использую. Я его перерос, я вырос его, поэтому Екатерините, тебе того же желаю. Дима пишет, а слово совсем его раздражает. И крайний раз вообще вот прям люто бесит. Вот честно, что такое крайний раз? Что такое крайний раз? От слова совсем, честно грешу, я очень часто его использую. От слова совсем, там, с ребятами разговариваю на студии. От слова совсем. Вот больше не буду, Дим, я больше этого делать не

0: Такая услада для ушей, понимаешь, да? In a cycle, bad boys на Street 21. Или услада для ушей, вот эта фраза тебя раздражает. Мы сегодня как раз про фразы и слова, которые тебя бесят. Просто вот вымораживают абсолютно. Ты мне накидал уже здесь в чатике Street 21 в соцсетях. Давай, продолжай, совсем скоро вернусь и будем обсуждать. Studio 21.
1: The sound of now. Реклама. Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
2: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nart.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Studio 21.

Армани Уайт призывает Билли Айлиш к тебе. Но я на самом деле очень бы послушал бы сейчас Билли, ее последний альбом, например, да, здесь на стоит 21. Хотели бы, ребят, послушать Билли Айлиш? Я бы за. Так что, ну ладно, это как-нибудь потом, может быть, в Hot Friday, может быть, действительно, Билли Айлиш, которая давно ничего не выпускала, прям очень давно, а у Билли это означает, знаешь, две вещи. Первое, у нее творческий кризис вместе с братом, а второе, она готовит просто какую-нибудь песню, которая будет заглавным треком какому-нибудь классному фильму. Например, к Джеймсу Бонду, помнишь? Обалденная абсолютно песня. Или к марвеловскому фильму какому-нибудь. Но обычно Марвел зовут каких-то очень дорогих, богатых музыкантов. И те просто там Эннио Морриконе какой-нибудь. Ну, подожди, он умер, по-моему, я не помню. Ну, короче, очень дорогих музыкантов. А Билли Айлиш могли бы тоже позвать. 17:27 у нас в Москве, ребят, мы сегодня болтаем по поводу ваших фраз, ваших слов, которые, ну, просто убийственно раздражают, ты их ненавидишь. И вообще, когда люди их произносят, тебе за них немножко неудобно. Давайте в чатик Story 21 в соцсетях пишите мне. Вот Серега пишет, а ничего тот факт, то что? Спасибо, все понял, сразу диалог прекращаем. Ну, это такое, знаешь, мне кажется, это показушничество такое, знаешь, заигрывание какое-то с тобой, поэтому ничего особо в этой фразе нет. Просто показывает интеллектуальный уровень человека. Либо, ну, просто играет с тобой. Ладно, смотри, Ник пишет мне здесь, что достаточно противно слышать большое количество матных слов, вообще не матных, а матерных слов в речи собеседника. Я с тобой согласен абсолютно. Мне кажется, что, во-первых, мы не материмся, да? Ну, вообще, мы очень культурные люди, мы не материмся ни в коем случае, особенно на федеральном эфире. А второе, ну, мне, честно говоря, не особо заходит, потому что, ну, как будто бы у тебя нет других слов, чтобы заменить ту самую абсентную лексику, да, если мы будем говорить правильно. Так, смотри, у меня здесь Кристина пишет, что мы с коллегой решили, что больше не будем говорить выражение «ничего себе», потому что, ну, в смысле ничего, для нас все самое лучшее, поэтому заменяем на «вау», «ого» и так далее. Слушай, это правда так, это правда так. Давайте послушаем Big Baby Tape и «Воду», хорошо? Хорошо.

как же она хороша. Все-таки, да? Ну, я сколько уже? 70. Мисс Лаура Хилл у нас 321, ребята. Дубов, Гафинк и все дела. Все, с майскими. С майскими, ребята, с майскими. Потому что мисс Лаура Хилл, она, знаешь, она, у нее есть свойство. Вот любую музыку ты абсолютно от нее слушаешь. Да, во-первых, ее хочется слушать вживую. Но это, конечно, редкость. Это мало кого сейчас получится. А второе... Хочется как будто бы, знаешь, уснуть. Хочется под пледик так взять. Но сейчас жара, конечно, невероятная. В Центральной России 25 градусов, я напоминаю. Хочется просто расслабиться. Хочется немножко такого тайского сабая сделать. И слушай, я вот тут тебе новость принес. Но это не совсем новость. Я думаю, не все знают. Такой Дэвид Бекхэм, если кто-то не знает, ну, конечно, стыдно за этих людей. Ребят, Дэвид Бекхэм — это прославленный футболист. Ему исполнилось 51 год. 51 год. Выглядит просто младше меня лет на 10. Так вот, у него есть особое занятие, которое мне дико нравится. Потому что я, в принципе, дед по натуре, да, хотя мне 27. Он увлекается курочками, вот. И получается, смотри, его жена Виктория Бекхэм, знаменитая модель, подарила ему 6 породистых кур в качестве подарка на день рождения. Теперь они будут жить в курятнике. Курочки вообще очень красивые, обалденные. Такие, знаешь, я бы даже дома такую завел, хотя я курицу не особо люблю, я люблю их есть. Вот, и потому что в 24-м году она ему подарила сам курятник, а вот сейчас, спустя 2 года, она ему подарила еще и курочек. Курочки обалденные, обязательно зайди к Дэвиду Бекхэму в соцсети и зацени этих курочек. Он там вообще, знаешь, он живет свою лучшую жизнь. Я хочу такой же огород, как Дэвида Бекхэма. И туда с друзьями идти на шашлыки. Вот друзей обрету, и сразу мы идем на шашлыки. Надеюсь, у тебя шашлыки прекрасны. Давайте, ребят, у нас 17:36 в Москве. Мы сегодня разговариваем про фразы, выражения, слова, которые тебя просто раздражают. Вот прям просто тупые выражения. Все это в чат Story 21 в соцсетях. А пока что прервемся, потому что у нас будет Кендрик Ламар и Сиза совсем скоро. Loser. Studio 21. Studio 21. The sound. Now. I wanna hear a love song.

Мисс Эллиот, Get the Freak On на Street 21. Вообще, мне нравится. Мисс Лаура Хилл была. Мисс Эллиот тоже. И вот это прям отличный набор, я считаю. Такой прям максимально майский. Ладно, окей, ну что у нас? Почти что закончился первый час вечернего эфира. Представляете, на Street 21 меня Тёма зовут. И сегодня болтаем на тему твоих стоп-фраз, стоп-слов, стоп-выражений, всего того, что ты не особо любишь. Вот, все это пиши в чат 321 в наших соцсетях. Давай я оттуда как раз несколько и возьму. Но Никита, по всей видимости, NSF его зовут, пишет, что после фразы «друга» есть одна темка, сразу бросает дрожь. Ну, ты, конечно, ты видел законодательство российское вообще? Ну, можно надолго сесть, поэтому никаких темок, вообще живем только по закону. Слово «посмотрим» раздражает всех девушек, абсолютно девочки, я с вами. Я ненавижу слово «посмотрим», хотя сам очень часто его говорю. Знаешь, что бесит больше, чем слово «посмотрим»? Когда ты, например, с другом переписываешься, там, с девушкой любимой, там, или ты с парнем любимым, и знаешь, что вот ты ему рассказываешь, например, да, вот, как у тебя день прошел, как у тебя состояние на душе, да, вот, все-все-все выкладываешь ему, потому что, ну, любишь, наверное, да, потому что уважаешь, а знаешь, что тебе прилетает в ответ? А, понятно. Ясно, ага. И это так раздражает. Я просто... Зачем? Может быть, мы не будем больше встречаться или дружить? Почему ты так отвечаешь? Что за ясно и понятно? Это отвратительно вообще абсолютно. Знаешь, у меня у мамы, кстати, такое есть. Я пишу там, мам, слушай, вот у меня вот то-то произошло. Она такая, нам не вау, ничего. Ну, ясно. Ну, хорошо. Ну, окей. Ну, молодец, ага. Ну, пойдет. В принципе, все равно было. Ладно, давайте, пишите, рассказывайте, потому что здесь есть еще и несколько сообщений, которые я очень хочу прочитать, но сделаю это позже. Договорились? Потому что нужно BTS послушать.

0: Ну что, возвращаемся в мир пейджеров, в мир 2007 года, в мир сериала «Ранеток» и в мир без интернета, да?
1: That's a dream, Nelly!

0: Ну что, захотелось вернуться, да? Фильм «Сумерки», например, да? А в «Черепашек-ниндзя-карточки», что-нибудь из этого. Это «Nail Just Dream», повторяю, с нас 21. Приятные воспоминания, максимально приятные. Но впереди тоже мы чуть-чуть погрузимся, она тоже бумеров вспомнит, хорошо? Погрузимся обязательно.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Studio 21. The sound of now.
11: Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

TI на студии 21 в окончании первого часа нашего с тобой вечернего эфира. Драма Бонд. Как же классно он делает сейчас, а? Вернулся TI все-таки, а мы вернемся к TI в следующем часе, правда? Studio 21.

0: of now.
1: 18.00, время в Москве, это Настя 21. Привет тебе, привет, меня зовут Тёма. И мы делаем вечерний эфир сегодня вместе, хотя могли бы быть вместе, опять же, на майских шашлыках или что-нибудь такое. Но, ребята, не отчаиваемся, вообще классно. Я, например, очень люблю, на самом деле, вот абсолютно без иронии работать на майске, потому что, ну, во-первых, да, мы вместе едем куда-нибудь, да, ты слушаешь сейчас не на работе, а где-нибудь на даче или с друзьями. Поэтому меня это просто греет, меня это радует. А вот какие фразы тебя раздражают, какие слова тебя бесят совершенно абсолютно, мы сегодня по этому поводу с тобой разговариваем, поэтому пиши в чат 21 в наших соцсетях. Давай несколько прям просто зачитаю. От Алены мне очень понравилось, но там на самом деле ситуация патовая. Бесит, когда отец на любую задачу отвечает «решим», и когда коллега говорит «привяу». Ну, это просто извращение над словами «привяу». Ну, что такое «привяу»? А вот с отцом все ее спросили, а что такое? Может быть, наоборот, мужчина сказал, что решим. А Алена сделала просто обычную парадигму совершенно. Тогда не бесило бы, потому что решим равно потом и равно никогда. А это уже тема другого эфира. Ну ладно, давайте, пишите, рассказывайте. А сейчас немного погрустим, чуть-чуть совсем. Вот прям чуть-чуть, потому что завтра обещают весь день дождь. Держу в курсе, да? Порадовали солнышко, ага. Пробник тепла, спасибо, на майске. David Thames, Rain Dance. А, хороший вечер.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

настоящего рэпа, понимаешь? Tribe Called Quest были. А здесь Lecrae на Street 21. Погнали, ребята, пообсуждаем. Погнали, пообсуждаем. У нас есть тема сегодня. Мы говорим про фразы, выражения, слова, которые тебя просто раздражают. Вот, бывает же такое, понимаешь? Вот я, честно говорю, я перечислил несколько, я думаю, вспомню. Мне не нравится слово «крайний», хотя я сам его часто очень использую. Ты понимаешь, вот примерно из той же истории, когда вот у тебя отец, да, он говорит тебе никогда не пей, да, и при этом он все время вот что-то делает. Ну, такое, да, мы это осуждаем ни в коем случае, 18+, и вообще, ребят, не надо ни в коем случае этого делать. Мы сегодня говорим именно про фразы и слова. Давайте, удивите меня в соцсетях Story 21, во всех абсолютно, в чатике. Давайте, делайте. Догонку Алина, я, кстати, ее Алена назвала, она меня отругала за это, говорит, что звонишь. Ой, вот эти все торты, звонишь и прочее, у меня прям, понимаешь, у меня вообще сейчас мне прям плохо, понимаешь? Мне прям, я так, у меня морщины есть, я хочу себе боты сколоть. А сейчас у меня прям на лице вообще, знаешь, трагедия абсолютно. Я вот ненавижу, когда говорят «звонишь». Ну просто ненавижу. Это какая-то лютая безграмотность совершенно. Либо просто филфак, возле которого я учился. Хотя они тоже безграмотные были. Вот честно. Они тоже были безграмотные. Ладно, окей. Мне тут сказали, что все фразы миллениалов классические,

0: Про Сашу Часовникова вспомнил. Утреннее шоу «Дроп-топ» с 7 до 10 утра обязательно. Саша — это исключение из усатых модников. Он очень стильный, он усатый, но он так не говорит. Вот он так не говорит. Ладно, все, давайте, пишите мне, рассказывайте, а пока что что-то меня свайпнули в полете.
1: Ай, меня снайпнули в полете!

0: Томми Ричман, Astrid Twins, One of a San Andreas. Вот я, если честно, скачал себе вновь, признаюсь, Definitive Edition версию Vice City GTA, чтобы пройти в этот, скажи мне, миссию с вертолетиком, которую я удалил. Я из-за нее удалил игру. Вот. Надо пройти обязательно на майске. Поэтому отдохнем. Отдыхаем. Studio 21.
1: Studio 21. The sound of now. Реклама. Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
3: Studio 21.
4: Studio 21. 21.

Glow Wow на Street Wings Fun. Like You. Не знаю, мне на самом деле кажется, что вот таких релизов уже очень сильно не хватает. Вот не хватает Мисси Эллиот, которую мы слушали с тобой в прошлом часе, а не хватает Мисс Лауры Хилл. Не хватает Glow Wow каких-то классных релизов, потому что, ну, ребята уже не выпустят пока что релизы по разным причинам абсолютно, но в любом случае мне бы хотелось, знаешь, чтобы на этой неделе, на Hot Friday у нас появился какой-нибудь бриллиант совершенно, да, от старичков. Например, вот Exhibit выпустил вместе с Берилом альбом, и High Energy мы слушали буквально вот на прошлой Hot Friday шашлычной. Невероятный релиз. Это второй раз мы послушали High Energy, и ты был в восторге совершенно. Exhibit, наверное, вернулся. Я бы не сказал, что Exhibit для меня какой-то супер яркий исполнитель, честно говоря, потому что я его запомнил в основном по MTV, по любимейшему абсолютно MTV. И спасибо переводчику и актеру озвучания Евгению Рыбову, который сделал «Опять наше детство», это голос официальный MTV, который South Park, который Exhibit вот озвучивал на «Тачку на прокачку» и прочее. Я вот, если честно, хочу ему сказать, что спасибо тебе за детство, Евгений. А я слышал, что Евгений терпеть не может, когда ему говорят «спасибо за детство», вот и все. Ну, такое бывает. А какие слова ненавидишь ты? Какие фразы, конструкции, выражения тебя раздражают? Все это пиши в чат 321 в соцсетях. Давайте, ребят, знаете, что сделаем? У нас сегодня произошел наезд на зумеров, причем очень жесткий. На миллениалов наехали и на зумеров тоже. Так вот, пишет мне Артем Владимирович из Германии. Рассказывает, говорит, я сам отношусь к поколению миллениалов, но фразы типа «бывай», «добро-добро», «я тебя услышал», «обнял», «я говорю обнял». «Я тебя услышал», я тоже говорю, ребят. Это как говорят зумеры «зашквар». И зумеры сразу наехали, говорят, ребята, мы «зашквар» вообще никогда не говорим. Где вы это слово взяли? Слово «зашквар» — это чисто миллениальское. Ну, «зашквар» я, честно говоря, примерно как к слову «кринж» отношусь. Вообще не знаю. Я слово «зашквар» не использую. Слово «кринж», наверное, использую, но и то не редко. Точнее, не часто. Вот, все заговорился. Ладно, давайте погнали, Пост Малона послушаем. И пишите, рассказывайте, мы еще общаемся.

0: Major Lazer и Waka Flocka Flame на студии 21. Let's Down Low. И, кстати, ребят, Waka Flocka Flame давал концерт в Москве не так давно, и это было феноменально. Я, честно говоря, не успел, потому что было очень поздно, но ребят ходили, рассказывают, великолепно было вообще.
1: Studio 21.
2: Studio 21.
1: The sound of now.
3: Реклама. Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
4: ИП Елькин Игорь Александрович, ОГРНП 323-43-60-42-72.
5: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
1: Studio 21.

The Weeknd. The Hills на Street 21. Ребят, кто-нибудь едет на концерт The Weeknd в Мадриде, по-моему, или в Барселоне в августе этого года? Почему-то у меня очень много знакомых на самом деле оформляют визу, уже купили билеты на концерт The Weeknd. И прям вот собираются вообще абсолютно, ждут, когда им там оформят визу и прочее, потому что, ну, попасть на концерт The Weeknd — это абсолютная мечта. Он так клево отрабатывает на них, он так, во-первых, великолепно поет вживую, что не сказать о его актерской игре, конечно, в последних фильмах, потому что, я напомню, в этом году The Weeknd номинировали на премию «Золотая малина». К сожалению, не выиграл, понимаешь? Хотя, с другой стороны, так, тут такая премия, что лучше сказать слава богу, что он ее не выиграл. Хотя, на самом деле, мне казалось, что он ее выиграет, потому что этот его актерская па, вот это вот что-то там, когда он кричал, это было вообще невероятно плохо. Поэтому желаю The Weeknd обалденных песен. Причем он очень давно ничего не выпускал после своего типа прощального альбома, да, скрестили пальцы. Поэтому ждем, чтобы еще и в Hot Friday включить. Ладно, сегодня мы говорим про фразы, которые тебя раздражают. Пиши о них в соцсетях Street 21, в чатиках. Очень быстро пройдемся по некоторым фразам. Вот, например, смотри, Серега мне пишет, когда мне ко мне в такси обращаются командир. Ну, это такая база российская, на самом деле, Серег. Тут как будто бы ничего раздражающего абсолютно нету. Вот здесь Худи Босс пишет, Степа, у меня нет таких слов. Есть забавный только, например, у аппарата. Ну, это да, это больше смешно, на самом деле, а не раздражающе. Вот, кстати, ты меня поймал, на самом деле, эта фраза «паразит», которая раздражает очень многих. Мне сегодня об этом писали. Ладно, каюсь, но я говорю, ее очень часто использую. Окей, погнали по новинкам, пройдемся, и Джойнер Лукас впереди.

0: Немного классики в эфире Street 21 to Fedzo, Jarl и Ashanti. What's love? Как будто, знаешь, хочется немножко отдохнуть. Но, в принципе, вечерний эфир на Street 21 — это всегда отдых, понимаешь, с такой-то музыкой. Заканчивать будем красиво. Леон Томас, My Muse, тебя ждет впереди. Так что никуда не уходи.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.ru.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

Вы знаешь, мне совесть не позволяет перебивать Гвен Стефани, Halle Berry Girl. В конце этого часа уже все, уже новый начался, поэтому Гвен Стефани, спасибо, но пока, на все. Ну, увидимся. Увидимся.

of Now. 19.00. Самое точное московское время. Это Настя 21. Привет тебе, привет. Прекрасного вечера. Изумительного абсолютно, потому что очень тепло. Наконец-то мы дождались этой жары. Как будто бы даже немножко летней, понимаешь? Особенно, учитывая то, что это майский. Но есть, конечно, нюанс, потому что сегодня все-таки рабочий день, а тепла-то хотелось вчера, например, да, когда шашлыки жали. Или что-то такое. Но, ребят, ничего, не расстраиваемся. Работать нам, конечно, всю неделю, но дальше мы еще в понедельник отдохнем, потому что будет великий праздник, будет День Победы. Поэтому будем отмечать, будем идти... Причем будем идти. Пойдем друг другу в гости, будем жарить шашлыки и реально отдыхать как след. Но отдыхать можно прямо сейчас. У нас будет Eminem и Rihanna, The Monster. Та самая песня, которая вообще била все чарты по прослушиванию. Она была на первом месте очень-очень долго. Ох, это далекий 2021-2020 год. Ладно, окей, у нас будет еще Дон Толивер, и мы с тобой сегодня болтаем на тему твои раздражающие фразы. Самые бесячие слова, которые тебе говорят: «посмотрим», «ясно», «понятно», «а-ля улю» и прочее-прочее, пиши в соцсети Story 21. А пока что Тейт Макрей, которая рассталась с Кид Лароем, бросила его вообще посмело, а он альбом сделал очень классный. Тит фо тет. Прекрасный вечер, ребята.

который ты обязательно слушал здесь, на Street 21 тоже, возможно, были написаны Эдом Ширен. Но как минимум я точно знаю, что, во-первых, есть такой сериал «Тед Лассо», который я рекомендую всем абсолютно посмотреть. Это мой самый любимый сериал, просто обожаемый совершенно, вместе с «Терапией», там одни просто сценаристы. Так вот, в последнем сезону Эд Ширен написал обалденнейшую песню, очень такую, знаешь, вот прям она выдавливает на слезу. Всем советую, во-первых, посмотреть «Теда Лассо» и дожить, пробраться до третьего сезона. Там все очень хорошо. И послушать еще и Эда Ширена. Тем более, четвертый сезон выйдет 5 августа. И я уже даже подписку оформил на сервер, чтобы смотреть с удовольствием с субтитрами прямо в день выхода. Ну ладно, окей, у нас 19.14. Сегодня такой, знаешь, сумбурный у нас с тобой эфир, потому что майский флер вот этот вот, он невероятный. Я тебе что-то начал говорить про терапию и не закончил. Ребят, смотрите «Терапию», пожалуйста. Особенно те, кто, возможно, работает психологом. Прям обязательно посмотрите третий сезон «Терапии». Первый, второй, весь вообще абсолютно. Вот сегодня я буду досматривать его сразу, наверное, после эфира поеду домой. И буду с удовольствием с вкусняшками смотреть. Тебе того же желаю. Поэтому выбирайте, чем вы займетесь сегодня вечером после работы. А может быть, вы вообще сегодня не работали. И было вообще отлично. Ладно, мы продолжаем. У нас Jay-Z впереди. А прямо сейчас предлагаю послушать Bruno Mars. I just might.

Но этот парень, конечно, давно ничего не выпускал интересного, на мой взгляд. Хотя, а может быть, я ошибаюсь. 24K Golden и его главный трек Mood на Street Principle. Да, когда это было, конечно, было давненько, если хочу сказать. Лет 5-6 назад уж точно. Поэтому мы ждем что-нибудь от него. Как минимум, знаешь, какой-нибудь совместной работы с Бруно Марсом. Я вот когда Бруно Марс выпустил свой альбом The Romantic 27 февраля, по-моему, подожди, я могу ошибаться. Нет, в феврале, по-моему, он его выпустил. Там не было работы с 24K Golden. И, по сути, Бруно Марс, которого мы с тобой слушали, как раз I Just Might, победитель Hot Friday образца февраля, как раз, там не было вообще особо фитов. Меня это очень сильно удивило, потому что, знаешь, тот же самый Snoop Dogg, который за последние 2 года, у него 3 или 4 альбома, по-моему, 3, ну и плюс там небольшая эпишка, со всеми поработал вообще абсолютно. Вот кого он только не позвал себе на альбом. Бруно Марс решил, по сути, в соло выступить и реально дропнул альбом. Очень красивый, очень такой, знаешь, для романтических вечеров с продолжением, я считаю, Бруно выпустил. Но там особо нет коллаб. Но, возможно, после своего большого тура Бруно этим займется. Как, например, это сделал Big Exa Pla, который тоже выпустил альбом. Он выпустил его не один, а с огромным количеством артистов своих корешей. Кстати, я когда удивился, что Big Exa Pla, по-моему, даже помладше меня будет, я вообще обалдел, потому что голос у него, конечно, прокуренного, такого пропитого мужчины американского. Но как ему идет? Но как ему это идет? 19:29 в Москве, мы продолжаем. И я хочу включить, знаешь, какую песню? Мне кажется, что мы давно с тобой не слушали T.I. Хотя нет, T.I. мы слушали в прошлом часе, Ариану в этом часе, а их вместе мы не слушали давно. Поэтому давай сделаем вот так. И послушаем все-таки Lima Blaze сначала. Wait. А потом Ариан тоже будет, да.

0: Studio 21. The sound
1: of now. Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Studio 21. Radio. He said that I blow his mind.

Flow Rider, Love to Pain на Street Winch One. Кстати, Flow Rider поехал в Новосибирск, выступил в Москве, какая-то феерия абсолютно была. Ну, полуголый Flow Rider, с ним все фотались, у него обалденная фигура, я хочу сказать, конечно, я не оцениваю, но выглядит это очень-очень круто. Flow Rider хорошо следит за собой. Скорее всего, у меня какая-нибудь безглютеновая диета и прочие-прочие вещи. Слушайте, ребят, насчет глютена. У меня, я хочу поделиться очень, знаешь, личным, честно говоря. У меня такое ощущение, что у меня аллергия на глютен. И мне прям это парит, потому что я обожаю молочку, я просто обожаю. Дайте мне ряженку и снежок, пожалуйста, больше мне ничего не надо. И меня это как начинает парить, потому что, знаешь, вот эти вздутия все, мы же, ну, мы откровенные люди, мы что, мы не можем по этому поводу поговорить? Давай даже целый эфир сделаем, на что у вас есть аллергия. Го завтра я сделаю эфир по аллергии, все, мы договорились. Так вот, и я прям как-то боюсь, что ли, я не хочу отказываться от своей любимой молочки. От йогуртов, от ряженки, понимаешь, от этого всего. А как будто бы мне придется это сделать. Так вот, Flow Rider, скорее всего, безглютеновой диете. Или кето-диете. Выглядит он обалденно. Сколько Flow Rider? 150 лет? Но он так круто поет, он так круто двигается, он так круто выглядит, что как-то мне даже захотелось как-то над собой поработать. Потому что все, что нас объединяет сейчас Flow Rider, ну, кроме какого-то стиля, да, там утонченности, вкуса, это, конечно, лысина, больше ничего. Поэтому надо, наверное, себя привести в форму, да, и быть уже накачанным ведущим Street 21 Артемом. Да, наверное, так и сделаем. А пока что послушаем музыку. Совсем скоро мы будем закрывать нашу программу. А пока что это Tidal Sign.

0: Знаешь, я помню еще, когда учился, по-моему, даже в школе, эта песня была просто самой популярной на всех радиостанциях. Это Coons, This Girl на 321. Ну, не могли мы пройти мимо этой имбы, понимаешь? Не могли. У нас впереди с тобой, знаешь что, у нас впереди с тобой классный финал, мы с тобой за финалем вспомним вообще, о чем мы говорили, потому что сегодня мы болтали с тобой на тему фразы, которые тебя бесят, слова, которые тебя бесят и раздражают. Но вот Coons, который больше потом ничего почему-то не выпускали, точно нас не бесит. Давай, вернусь через минуту и будем финалить красиво.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ничего не грузится? Не беда. Да, чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat. Studio 21.

One Tea Magic Key. Нас 321 завершает, по сути, наш с тобой вечерний эфир. Я, кстати, знаю артиста, который тоже у нас играл здесь на 321, русскоязычный, который очень многим вдохновился именно у группы One Tea, потому что, ну, очень похоже. Ну, было очень похоже, но это ладно, это история прошлых лет, буквально прошлого года, конечно. А поэтому не будем ее рассказывать. Правда, песня-то та и та хороша. Это уж точно, потому что ты за нее голосовал, ты ее выбрал. Ладно, окей, 19:58 уже в Москве. Ребята, мы завершаем вечерний эфир. Сегодня болтали с тобой, конечно, о чем угодно, кроме нашей сегодняшней темы. Тема звучала так: фразы, слова и предложения. Да все, что угодно, что тебя просто до тряски раздражает. Вот просто тебя это бесит. Тебя бесит, когда, как говорят, звонишь. Ужасно, просто омерзительно, вообще безграмотный человек. Потому что посмотрим, ясно. Тоси-боси, вообще ужасная конструкция совершенно. Я вот не знаю, где я могу употребить слово тоси-боси в какой-то коммуникации. Я вот честно не знаю. Сегодня вы высказались очень круто, поговорили в чатике 321 в наших соцсетях. Завтра вернусь и будем болтать еще. Поэтому, ребят, сильно много развозить не буду. Сильно много не буду говорить сейчас, потому что нужно классно пожелать еще всем отдохнуть на этих майских, потому что, по всей видимости, нас ждет такой информационный детокс в связи с праздниками, поэтому давайте выбираем книжку, которую прочитаем, выбираем контент, который будем потреблять. Возможно, это будет сериал какой-нибудь, я советую терапию, например, досмотреть обязательно. Или «Сорви голову рожденного заново». Вот я очень сильно жду, выйдет серия в среду или в четверг, поэтому буду смотреть. Будем отдыхать, я вернусь завтра с 5 до 8, а Саша Часовников, утреннее шоу «Дроп Топ», в 7 утра тебе, Саня, разбудит и отправит великолепные майски. Договорились. Финалем Джей Колом. Life Sentence. Я с тобой на этом прощаюсь. Зовут меня Тёма. Все, удачи и прекрасных тебе выходных. А нет, подожди, мы работаем. Ну ладно, тогда просто пока. Studio 21.

0: black man that goes back like the Gap Band.
1: Studio 21.
2: Studio 21.
1: The sound of now.
3: Реклама.
4: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама.
3: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
1: Studio 21.
2: Studio
1: 21 Radio.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now. Реклама. В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте, успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама.
3: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.
5: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте. Шеф краба, шеф сезон.
6: ИП Елькин Игорь Александрович. УГРНП 323-43-60-42-72.
7: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Studio

Fergie, Fergie, me love you love. Studio 21.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средств массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.